для выбора бамбука, его подготовки, расслоение его на волокна и заканчивание наматыванием нити, плетением, покраской и снятием с каркаса станка. В том числе изготовление тончайших бамбуковых волокон для плетения требует прохождения 16 различных этапов. На сегодняшний день, благодаря постоянному совершенствованию технологии изготовления бумаги фянь, традиционное создание бамбуковых жалюзи уже не в состоянии удовлетворить разнообразные потребности рынка. Цао Исунь объединила ремесло изготовления бамбуковых жалюзи с развитием деревни, где основал дом нематериального культурного наследия Цао Сэ Лян Цин в уезде Цин. Здесь предлагаются услуги по ознакомлению и обучению ремеслу ручного плетения, а также принимаются индивидуальные заказы на туристические и культурные товары, связанные с нематериальным наследием. Согласно преданиям, село Сяолинь в поселке Динтяцяо уезда Цин является родиной бумаги сюань. В эпоху Мин и Цин производственные технологии изготовления бумаги сюань были полностью ручными. Эти технологии используются до сих пор. Местные власти, продолжая развивать традиции изготовления бумаги сюань, активно формируют новые отрасли, такие как разработка культурных и креативных продуктов на основе бумаги сюань, электронная коммерция, онлайн-трансляции, образовательный туризм по нематериальному культурному наследию и мастер-классы по ручному труду. Это создает возможности для все большего числа людей, подобных Цао Исуню, вернуться в родные края и открывать собственное дело, наполняя родину изготовлением бумаги сюань новой жизненной энергией.

0: Здравствуйте, я Денис. Сегодня я нахожусь в районе Цин города Сюаньшан, который известен как родина производства китайских кисточек Сюань.
1: Во времена эпохи Цинь великий полководец Манхинь, направляясь на юг с целью завоевания земель Чу, прошел через район Чуншань, современный Чуаньшан в уезде Цинь. Здесь он заметил, что местные кролики имеют особенно толстую шкуру и длинный качественный мех. Он использовал бамбук для изготовления ручки, а кроличью шерсть для создания волосяного пучка художественной кисти. С эпохи Цин и Хань, Тутан и Сунь кисти Сюань оставались выбором образованных людей. Этот человек – Куйсюэ, носитель нематериального культурного наследия ремесла производства деревянных чайников из уезда Цин. В 1988 году, будучи 24-летним, Куйсюэ начал создавать ручки для художественных кистей Сюань и занимался этим ремеслом более десятка лет. Его собственноручно разработанные полностью деревянные и без стыков лакированные ручки привлекли внимание множества предприятий по производству кистей. Более 2 миллионов ручек было создано его руками, что позволило Куйсюэ преобразоваться из простого ремесленника в мастера художественного ремесла. Хотя Куйсюэ уже добился успеха в изготовлении ручек для художественных кистей, он всегда считал, что его мастерство может создать и другие изысканные изделия. Так, в 50 лет он полностью посвятил себя искусству изготовления деревянных чайников.
2: От
0: деревянной кисточки до деревянного чайника. И несмотря на то, что формы изделий отличаются, именно многодесятилетний опыт мастера позволяет создавать ему уникальные изделия.
1: Чтобы изготовить один деревянный чайник, необходимо пройти через десятки этапов ручной кропотливой работы, включая выбор материала, формирование, сушку,

0: обработку для предотвращения гниения, выемку внутренней части, создание каналов, вырезание ручки, обработку краев, полировку, шлифовку и восковую отделку. Только инструментов, которые Кусье разработал собственноручно, насчитывается 7-8 десятков.
1: 可以，比我水平还高。可以，可以，可以。
0: Благодаря своему мастерству изготовления деревянных чайников Кусье стал мастером художественного ремесла провинции Аньхой. Его искусно созданные чайники стали настоящими шедеврами и стали новыми фаворитами среди коллекционеров. На землях Сюаньшан есть множество ремесленников, таких как Кусье. Именно благодаря их умению отказаться от суеты, терпению и стремлению довести свои изделия до совершенства, а также постоянным поиском новых методов охраны и передачи нематериального культурного наследия, древние ремесла продолжают обретать новую жизнь.
2: Здравствуйте, я ваш старый друг Денис. Среди четырех сокровищ Китая самыми волшебными являются, угадайте что, самыми загадочными являются чернила. Сколько их видов, из чего их делают? Пойдемте, я покажу их вам сегодня.
0: Техника изготовления сухой туши сложна и проходит десятки этапов. Получение и отбор саши, смешивание ее с клеем, разминание, формирование, прессование, сушку, подравнивание, полировку, нанесение золотых узоров и многие другие операции.
2: Несмотря на то, что в современном мире чернила можно производить на высокотехнологичном оборудовании, самые изысканные, самые требовательные продолжают производиться здесь, ручным способом. Пойдемте посмотрим. Сегодня
0: в городе Сюаньшан, провинции Аньхой, группа мастеров, сохраняя древнюю технологию изготовления сухой туши, по-прежнему верно следует старинному методу. 1000 ударов молота, и лишь тогда начинается создание одной плитки сухой туши. Они передают древнюю культуру с мастерством, заставляя хучжоускую сухую тушь сиять в своем наследовании и будущем развитии.
2: Здравствуйте, я Денис. Сегодня я нахожусь в городе Сюаньшан, уезда Тинте, маленькой деревушки Байди. Это место известно в Китае благодаря добыче особого черного камня. И сейчас это место также известно как маленькая деревушка Сюаньян.
0: Сюаньский тушечный камень берет свое начало в эпоху восточного Цин и достигает рассвета в эпоху великого Тан. Поэт Ли Бай в своих стихах описал его так. «Свитки из льна и тонкой шелковой ткани лежат рядами, а сюаньский камень сияет глубоким черным блеском».

0: древности их изготавливали в деревне Хунчуань, поселка Байти, уезда Тинде. И сегодня здесь можно увидеть остатки старинных каменоломен, где добывали материал. Перед вами Хуанчжуй, наследник нематериального культурного наследия искусства изготовления сюаньских тушечниц. Родившийся в 95 году, он отказался от перспективной карьеры в большом городе и вернулся в родной поселок Байти в уезде Тинде. Теперь Хуанчжуй стал дизайнером тушечниц, который удачно сочетает в своем творчестве традиционное искусство с современными эстетическими подходами.
1: 就我们所有的宴食的三六呢，就在这个区域。

0: 所以我们也是地理标志保护产品，就只有这个地方才产这种砚台。宣砚的这个变质年限呢是8到11年的时间，所以我们砚石它没有很丰富的这种纹理，它都是统一的一种颜色。同时我们砚台可以做很大的这种砚台，因为它的变质年限短，它的这种裂纹啊，包括这些里面一些瑕疵就比较少，它就做大砚。
1: Искусство изготовления сюаньских тушечниц включает более 40 этапов, среди которых добыча камня, отбор материала, разработка дизайна, формовка заготовки, резьба, полировка и нанесение надписей. Каждый из этих этапов строго регламентирован и требует соблюдения точных технических стандартов и производственных требований.
2: При разработке скалы не просто найти подходящий камень. Мы ищем особенный черный камень. Когда он попадает на завод, завод изготавливает тушечницу, но при этом образуется очень много отходов. Как быть с этими отходами? Завод находит идеальные способы для изготовления красивых изделий, которые также хорошо продаются на рынке.
0: 这个是我们的一个制模的一个车间，也就是我们刚才所说的，我们把很多的砚石的石粉和废料，通过跟树脂结合的这样的方式，把废料变成可以制作、可以用的这种器物。我们用石粉跟树脂结合，它也有一定的重量，同时它可以做成这种小的手把件。本来它是一个没有用的东西，我们把它重复把它利用起来。
2: 这个很好玩，
1: 对。Молодые люди, такие как Хуан Жэй.Вдохнули новую жизнь и энергию в старинный городок. Они воспринимают сохранение культуры сюаньских тушечниц как свою собственную миссию и ответственность. А создание бренда и развитие отрасли для защиты ресурсов и совершенствования искусства резьбы по камню, от раскрытия культурной глубины до стимулирования туристической экономики, от маркетинга до подготовки новых специалистов.Их усилия рисуют яркую и многоцветную картину будущего сюаньских каменных тушечниц.
3: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，祛病甲，生新甲，灰指甲用亮甲，
4: 乐泰亮甲，通通通，
5: 啦啦啦，
6: 挤挤挤，快快快，
7: 喂喂喂，肠胃宁，
8: 止泻止痛，肚子闹不停，四方牌肠胃宁，四方制药健康四方，肚子闹不停，四方牌肠胃宁，
9: 喂，肠胃宁，
8: 四方制药健康四方。
10: 海底小纵队开启中国之旅。